Дай Боже, пердувай нас на наших грехах, а всем Богу нашим пердуваму, каким нас тем упендили. Дай нас дешесть, каирим тента сам, нас ливрай нас кумал. Амен.